цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.

два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, два, семь, восемь, два, семь, восемь, два, семь, восемь. Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль.